0: Реклама на Родина ФМ.
1: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
2: Звоните. +7 800 233 43. +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. Наир. 30 лет с вами.
3: Шоколадная фабрика «Император» представляет шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

Если бы не яростная вера, если бы не их сердец запал, их порыв и

тобою мы объехали полсвета, но каждый раз тянуло нас домой. Поставь мою любимую кассету, давай передохнем перед игрой. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости.

А мудрость словно осень настает. Друг другу мы становимся нежнее, когда борьба все

сразу от порога нас ведет дорога, как детей заботливая мать. Учит очень строго пыльная дорога, долгая дорога жить и умирать. Знаю дар немногих жить одной дорогой, но я верю, как в любовь свою, в длинную дорогу, в добрую дорогу, в вечную дорогу, про нее

знаю, остается, как вода в колодце, как про жизнь прожитую рассказ. Чистая дорога, светлая дорога, добрая дорога в жизни после нас.

Радио «Родина ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ФС 77-904-26 от 25 ноября 2025 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Контент радиоканала «Родина ФМ» предназначен для лиц старше 12 лет.

0: кто не принадлежит своему отечеству, тот не принадлежит и человечеству.
1: Виссарион Григорьевич Белинский.

法。И пусть, как прежде, одни ухабы, судьба под ноги бросает мне. Ей благодарен за то хотя бы, что я летаю еще во сне.

0: 什么？
1: Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение спрессованы в года. Мгновение спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславье, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода обыкновенная. И ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время.

первого мгновенья до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение.

Только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают.

И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу

и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною

0: поэтому знаю, со мной ничего не случится.
1: На родине лихие
2: 90-е. 90-е.

0: Реклама на Родина ФМ.
1: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
2: Звоните. +7 800 233 43. +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. Наир. 30 лет с вами.
3: Шоколадная фабрика «Император» представляет шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

без печали. Но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу,

это нынешним летом обижала тебя, не любя. Пусть она пожалеет об этом.

Это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак. Люди посланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обиды, от тоски. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, сопки, солнце, песни и дожди. Пусть полны-полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.

0: Пусть полным-полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги.
1: Родина ФМ, Выборг.

кладет на ладонь самолет далекий, словно комарик. Люди, как люди, живут. Я ж накануне открытия жду через 10 минут главного в жизни события. Что-то совершиться должно. Кто-то постучится в окно. Что-то совершится, сама не знаю, нынче со мною. К дому подойдет теплоход, сядет на лодку.

0: Если крикнет рать святая: «Кинь ты, Русь, живи в раю!» Я скажу: «Не надо рая, дайте родину мою».
1: Сергей Александрович Есенин.

Одессу Костя приводи. И все бендюжники вставали, когда в пивную он ходил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет, и Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, ему сказала: все вас знают, а я так вижу в первый раз. В ответ, открыв казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том. И я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка.

влюбился, кричали грузчики в порту. Об этой новости неделю везде шумели рыбаки, на свадьбу грузчики надели со страшным скрипом башмаки. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся прессой на веселой свадьбе.

0: Я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся пересы на веселой свадьбе моряка.
1: Говорят, что не могу.

А мне говорят, куда пошла? А мне говорят, с ума сошла?

0: Реклама на Родина ФМ.
1: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
2: Звоните. +7 800 233 43. +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. Наир. 30 лет с вами.
3: Шоколадная фабрика «Император» представляет. Шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

Твои глаза, как два тумана, как два прыжка из темноты. Каким путем, каким обманом в 20-й век прокралась ты, наворожив лиху беду мне,

Все чаще мне ночами снится далекий век, где ты жила. Там на снегу толпа теснится, и на костре кипит смола. Гул голосов, как гул прибоя, и в

тону в твоих бездомных, в твоих загадочных глазах. Все решилось проще бы, проще бы, проще бы 300 лет назад.

0: Реклама на Родина ФМ.
1: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
2: Звоните. +7 800 233 43. +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. Наир. 30 лет с вами.
3: Шоколадная фабрика «Император» представляет шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

Я иду к тебе влюбленный, улыбнись мне, сделай милость, но горою ты поклонной от меня отгородилась. И с волнением шагаю я всегда на склон твой южный, потому что, дорогая, мне тебя убить.

дом твой новый под горою. Только это, как ни странно, мне гора твоя не скрою, грозным кажется.

Планы я на счастье строю и скажу определенно, счастье ждет не за горою, а тем более поклонной. Это счастье встречу скоро, есть на то свои причины,

Нет, не перевелись еще богатыри на земле нашей. Не оскудела в сердцах молодецкая удаль. Сойдемся, друзья и братья, восхвалим песни силу нашу, силу гордую, богатырскую.

Кто-то песню вдали недопев оборвал, чьи-то гаснут на склонах костры. Мы с тобою вдвоем перешли перевал, и теперь нам спускаться с горы.

ловчили, не рвали из рук. И при теми, кто знает тебя и меня, наша совесть чиста, милый друг.

причала, где снуют катера, суждено мне свой покой потерять. Здесь, где ветры спят, много есть ребят, только нет здесь тебя. Ты в краю, где океан за кормой, да соленый ветерок озорной.

придешь в октябре, будет так же капать дождь во дворе. Мы с тобой вдвоем на причал придем и без слов.

с тобой вдвоем на причал придем, и без слов все поймем.

нежный взгляд. Пройдет, товарищ, все бои и войны, не зная сна, не зная тишины. Любимый город может спать спокойно,

0: над спортивной ареной капризное солнце, и удача не каждому будет светить. Вы на бой провожаете ваших питомцев, этот взгляд никогда мы не сможем забыть. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. В этом зале вы нам не читали морали, просто место нам всем в вашем сердце нашлось. Просто в ваших глазах мы порою читали и улыбку, и гнев, и безвыходность слез. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Все отдав до конца трудный день отработав, вы о завтрашнем дне начинали мечтать. Вы конструктор побед, королев наших взлетов. Мы вам верим и, значит, должны побеждать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Мы уйдем, чемпионы и просто спортсмены, вам с другими придется с нуля начинать. Вы таланту и мужеству знаете цену, пусть другие научатся вас понимать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера.
1: На родине лихие 90-е.
2: Говорит радиокорпорация BBC. Лондон. Радиоинформационная программа предлагает вашему вниманию хит-парад. Слушайте запись экзотик-поп-дуэта «Карма».

0: 7.00. Точное время моей Родины.
1: Все у нас, как полагается, ширь снегов во все концы. Километры разбегаются, словно белые песы. Проплывет светил осенний ран, и опять полгода ждать. Только если бы...

ты придешь к нему опять. Я как северным сиянием, бородою весь оброс. Сотня верст не расстояние, минус 30 не мороз. Кто сказал, природа голая, спит медведем круглый год. Рубит уголь, ищет олова, здешний стоящий на

Северяне ценят мужество и доверие в любви. Ценят тесный локоть дружеский, ценят правду меж людьми. Было смелых только семеро, а теперь не сосчитать. Если крепко болен севером и придет...

делал он руки, глаза и губы, а вот сердце не сумел. Кукла, кукла восковая, не полюбишь поверь. Не настоящая, не живая, только с виду человек. Ты стоишь перед людьми прекрасна и горда, но несчастна без любви любая красота. У тебя глаза как звезды и светлы и чисты, но догадаться легко и просто, что не знаешь счастья ты. Кукла, кукла восковая, не полюбишь вовек.

0: Настоящая не живая, только с виду человек. Ненастоящая не живая, только с виду человек.
1: Реклама на Родина FM.
2: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
3: Звоните. +7 800 233 43. +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. Наир. 30 лет с вами.
4: Шоколадная фабрика «Император» представляет шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
1: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

0: Если крикнет рать святая: «Кинь ты, Русь, живи в раю!» Я скажу: «Не надо рая, дайте родину мою».
1: Сергей Александрович Есенин.

Приснилось мне снегами по ландшафт земной. Кричит метель в моем окне, и нет тебя со мной. Приснилось мне, что нет весны, кругом зима, зима, зима. Глаза домов темным-темным

ночной поре я не прощу. Люблю тебя,

0: другая тебя любит женщина. Ну а ты живешь в другом городе, и другая тебя любит женщина.
1: Родину любят не за то, что она велика, а за то, что она своя.

твоей глаза вытирала украдкой за то, что не дрогнула в трудные дни, надежду в душе сберегая, за верность твою и терпение твое. Спасибо тебе, дорогая, за верность твою и терпение твое. Спасибо тебе, дорогая. Спасибо за то, что тебе по плечу мужской.

любила ты вместе со мной, иную судьбу отвергая. За взгляд твой, что видел я даже во сне, спасибо тебе,

Какую ты тяжесть взяла на себя, какие преграды ломала, и сколько об этом я слов не скажу, все будет, наверное, мало. За то, что ты всюду незримо была, мне жить и дышать помогая, и просто за то, что ты есть на земле, спасибо тебе, дорогая. И просто за то, что ты есть на земле, спасибо тебе, дорогая.

0: Реклама на Родина ФМ.
1: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
2: Звоните. Плюс 7 800 233 43. Плюс 7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. Наир. 30 лет с вами.
3: Шоколадная фабрика «Император» представляет. Шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

года, через ветра меня тропа вела, и жизнь ко мне была добра, и недобра была. Я не жалел в дороге сил и передышки не просил. Давным-давно распался след тех звонких быстрых лет, а жизнь во всем всегда права, и у нее свои права. То снег, то зной приносит нам, а есть ли радость с грустью пополам? А жизнь во всем всегда права, и у нее свои права. То снег, то зной приносит нам, а радость с грустью пополам. И воронье, и соловьи, все было за спиной, но рядом шли друзья мои, и ты была со мной. Не умирает вечный свет, не пропадает добрый след, и снова ветер, встречный ветер бьет, и жизнь зовет вперед. А жизнь во всем всегда права, и у нее свои права. То снег, то зной приносит нам, а есть ли радость с грустью пополам? А жизнь во всем всегда права, и у нее свои права. То снег, то зной приносит нам,

жизнь во всем всегда права, и у нее свои права. То снег, то зной приносит нам радость с грустью пополам. Радость с грустью пополам.

Все надеется, что вдруг да разонравится девчонке то другой, то другой, то другой. И придет она к нему в конце концов и скажет: здравствуй, дорогой.

тебя за то, что по судьбе прошла, за то, что для другого сбудешься. Благодарю тебя за то, что со мной была, еще за то, что...

Мы всегда спешим куда-то, но при занятости всей все равно грешно, ребята, забывать своих друзей. Воскресенье ждать не надо, ни к чему менять маршрут. Просто если ты, просто если ты, просто если будешь рядом, забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги, забеги на пять минут. Забеги на пять минут. Кто-то думает жениться, у кого-то сын растет, чтобы нам наговориться, может, нужен целый год. За столом не станет тесно, если в дом друзья придут. Даже если ты, даже если ты, даже если ты проездом, забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги, забеги на пять минут. Забеги на пять минут. Дружба ценится годами, и стареть ей не дано. Остаемся мы друзьями, хоть не виделись давно. Ничего, что нет покоя, что дела нас где-то ждут. Посидим часок, с тобою. Забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги, забеги на пять минут. Забеги на пять минут.

Посидим часок, посидим часок с тобою. Забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги. Забеги, забеги. Забеги на пять минут.

просто надо помечтать, да просто надо помечтать, мечтать. И в этом весь секрет.

0: такое вспомнила бы я, какого нет было и нет. Но где такое раздобыть, какого не было и нет? Да просто надо полюбить, да просто надо полюбить, любить. И в этом весь секрет. Когда вы спросите меня, как я живу на склоне лет, отвечу я: полна огня, да-да, полна огня и юных сил, которых нет. Но как вы можете гореть, когда уж молодости нет? Да просто надо не стареть, да просто надо не стареть. Так, и в этом весь секрет. Вот так.
1: На родине лихие 90-е. 90-е.

под ним плывет. Пусть морозы, дожди и зной, мне не надо судьбы иной, лишь бы день начинался.

0: Реклама на Родина ФМ.
1: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
2: Звоните. +7 800 233 43. +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. Наир. 30 лет с вами.
3: Шоколадная фабрика «Император» представляет шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

Тихорецкую состав отправится, вагончик тронется, перрон останется, стена кирпичная.

0: кто не принадлежит своему отечеству, тот не принадлежит и человечеству.
1: Виссарион Григорьевич Белинский.

все, сынок. Быть может, ты устанешь от дорог, когда придешь домой в конце пути, свои ладони Волгу

среди хлебов зрелых, среди снегов белых, течет моя Волга, а мне уж 30 лет. Тот первый взгляд и первый плеск весла, все было, только речка.

среди хлебов зрелых, среди снегов белых, гляжу в тебя, Волга, седьмой десяток лет.

Пусть тень рыжим пылает пожаром, а у вас все деревья, наверное, в снегу. Убежать от снегов удалось мне, пожалуй, от тебя.

Помоги, помоги мне начать все сначала. Позови, позови за собою опять. Далеко я от глаз от твоих убежала, от тебя убежала.

и во сне у чеку положил ты кулак. Убежать от метели мне не было трудно, от тебя убежать не могу.

снова вечер. Кружится снег надо мной, мудрый и вечный. Он не добрый, не злой, просто напомни о счастье недавнем. Пришел, как всегда, он, а ты не придешь.

0: Реклама на Родина ФМ.
1: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
2: Звоните. +7 800 233 43. +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. Наир. 30 лет с вами.
3: Шоколадная фабрика «Император» представляет шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

0: Если крикнет рать святая: «Кинь ты, Русь, живи в раю!» Я скажу: «Не надо рая, дайте родину мою».
1: Сергей Александрович Есенин.

Белый медвежонок, медвежий ребенок в зоопарке жил. Очень он без мамы, без ласковой мамы.

0: если папа далеко, это очень нелегко. Если дом далеко, если сердце далеко, это очень нелегко, нелегко. Если мама далеко, нелегко.
1: Родину любят не за то, что она велика, а за то, что она своя.

Все, что станет прошлым с рассветом завтрашнего дня, за то, что ты

ведь решилась, печально голову склоня, за то, что чудо не свершилось. Прости меня, прости меня, прости.

плакать поздно, ты не грусти, себя казня, прости себя, и только

Радио «Родина ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ФС 77-904-26 от 25 ноября 2025 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Контент радиоканала «Родина ФМ» предназначен для лиц старше 12 лет.

0: 11:00. Точное время моей Родины.
1: Ты меня на рассвете разбудишь, проводить не обутая выйдешь. Ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь. Не мигают, слезятся от ветра безнадежные карие вишни. Возвращаться плохая примета. Я тебя

0: качнутся бессмысленной высью пара фраз, залетевших отсюда. Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя никогда не забуду.

0: Реклама на Родина ФМ.
1: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
2: Звоните. +7 800 233 43. +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. Наир. 30 лет с вами.
3: Шоколадная фабрика «Император» представляет. Шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

кажется, зовут плясать, да только не меня. Лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай. Чтобы не забудется.

А подойди-ка с ласкою, да загляни-ка в глазки ей, откроешь клад, какого не видал. Откроешь клад, какого

стоит, возвращаюсь ровно в пять. Слышу, во дворе выводит он мелодии опять. Целый день пенсионеров развлекается толпа. Спорят, что теперь

Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой. Может, я забыла гордость? Как хочу я слышать голос, как хочу я слышать голос. Долгожданный голос твой. Позвони мне, позвони.

Без тебя проходят дни. Что со мною, я не знаю. Умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека. Пусть над этой звездной бездной вдруг раздастся гром небесный, вдруг раздастся гром небесный телефонного звонка. Позвони мне, позвони.

весны шло одни. И шагал я совершенно неженатый, и жалел о том, что я

чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной.

Со кошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес и с клятвы, которую

всюду в окнах светится огонь. Вся станица из домов выходит, чтоб послушать бойкую гармонь. Быстрым взглядом девушек окинув, удалой чубатый паренек приглашает стройную девчину на веселый танец казачок. Раз, два, три, казачок!

сторонки точат лясы, но и шустрой стала молодежь. Хорошо мотив гармонь в Волге, мы такого не слыхали встать. В круг забыв о возрасте выходит 102-летний дедушка-щукарь. Раз, два, три, казачок!

0: 12:00. Точное время моей родины.
1: Давно у птиц мы учимся летать, их силуэты чертим на бумаге, но мы не все в них можем разгадать, хоть мы кудесники и маги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Хоть мы кудесники и маги. У лебедя мы учимся любви, у сокола мы учимся отваге, а это не у всех у нас в крови. Хоть мы кудесники и маги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Хоть мы кудесники и маги. У жаворонка учимся мы петь, всегда он веян песни, как присяги, и все мы с песней можем умереть, хоть мы кудесники и маги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Хоть мы кудесники и маги.

и крылатые бродяги, и с ними делим небо пополам, ведь мы кудесники и маги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ведь мы кудесники и маги. На Млечный Путь мы с песнею махнем, и звездным молоком наполним фляги, и лапы двум медведицам пожмем, ведь мы кудесники и маги. И лапы двум медведицам пожмем, ведь мы кудесники и маги.

0: Реклама на Родина ФМ.
1: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
2: Звоните. +7 800 233 43. +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. Наир. 30 лет с вами.
3: Шоколадная фабрика «Император» представляет. Шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

где-то мутные дожди поют о чем на холодных крышах.

0: Если крикнет рать святая: «Кинь ты, Русь, живи в раю!» Я скажу: «Не надо рая, дайте родину мою».
1: Сергей Александрович Есенин.

Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано, ширь земли и равнина морская. Мне известно давно,

пройдем. Детство, юность, вокзалы, причалы будут внуки потом. Все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим, седину замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая? Так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь.

0: Реклама на Родина ФМ.
1: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
2: Звоните. Плюс 7 800 233 43. Плюс 7 800 233 43. Бесплатный звонок.

0: Великий по России. Наир, 30 лет с вами.
1: Шоколадная фабрика «Император» представляет. Шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
2: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

мне отвернешь под лицо битоватенькою, а глядишь со двора ни мои, ни юга, а твои севера, где снега да вьюга. Я за тайной тайги, если ты пожелаешь, поведу сапоги в самоежный шалаш, а у них соболей, что от них заболей, а бобров и куниц хоть побровь окунись.

самой кромки бортов друга прикроет друг. Друг всегда уступить готов место в шлюпке и круг. Место в шлюпке и круг. Его не надо просить ни о чем, с ним не страшна беда. Друг мой, третье мое плечо будет со мной всегда. Ну а случится, что он влюблен, а я на его пути, уйду с дороги, таков закон, третий должен уйти. Уйду с дороги, таков закон, третий должен уйти.

случится, что он влюблен, а я на его пути уйду с дороги, таков закон, третий должен уйти. Третий должен уйти.

Боюсь я глаз твоих печальных, но и веселых глаз боюсь.

В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали странные слова. А нам все равно, а нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне. И от страха все быстрее песенку поют.

Есть у нас в самый жуткий час мы волшебную косим трынь-траву. А нам все равно, твердо верим мы в древнюю молву. Храбрым станет тот, кто три раза в год в самый жуткий час косит трынь-траву.

на дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в море.

0: Реклама на Родина ФМ.
1: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
2: Звоните. +7 800 233 43. +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. Наир. 30 лет с вами.
3: Шоколадная фабрика «Император» представляет. Шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

0: A kde je Anjuta?
1: Кто не принадлежит своему отечеству, тот не принадлежит и человечеству.
2: Виссарион Григорьевич Белинский.

Сколько нужно силы и отваги, чтоб шагать в неведомой глуши, через лес, болото и овраги.

тобою мы объехали полсвета, но каждый раз тянуло нас домой. Поставь мою любимую кассету, давай.

А мудрость словно осень настает. Друг другу мы становимся нежнее, когда борьба все

0: команда молодости нашей, команда, без которой нам не жить.
1: Сразу от порога нас ведет дорога, как детей заботливая мать. Учит очень строго пыльная дорога, долгая дорога жить и умирать. Знаю дар немногих жить одной дорогой,

знаю, остается, как вода в колодце, как про жизнь прожитую рассказ. Чистая дорога, светлая дорога, добрая дорога в жизни после нас.

чему стремятся к свету все растения на свете, отчего к морям спешит река. Как мы в этот мир приходим, в чем секрет простых мелодий?

0: Реклама на Родина ФМ.
1: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
2: Звоните. +7 800 233 43. +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. Наир. 30 лет с вами.
3: Шоколадная фабрика «Император» представляет. Шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

года прошло, пока на месте ничто не держит и не наскучил мир этот.

и пусть, как прежде, одни ухабы. Судьба под ноги бросает мне. Ей благодарен за то хотя бы, что я летаю.

Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение спрессованы в года. Мгновение спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода обыкновенная. И ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг от первого мгновения до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение.

И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу.

И тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она.

Ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей

белый-белый, как чистый лист бумаги. Я хочу, чтоб мы вновь брели по огромному городу вдвоем, и чтоб этот волшебный снег не стал бы снегом нашей

0: Если крикнет рать святая: «Кинь ты, Русь, живи в раю!» Я скажу: «Не надо рая, дайте родину мою».
1: Сергей Александрович Есенин.

без печали. Но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу,

нынешним летом обижала тебя, не любя. Пусть она пожалеет об этом.

0: Я вам сейчас пожелал.
1: Радио «Родина ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ФС 77-904-26 от 25 ноября 2025 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Контент радиоканала «Родина ФМ» предназначен для лиц старше 12 лет.

0: Родину любят не за то, что она велика, а за то, что она своя.
1: Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак. Люди посланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обиды, от тоски. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, сопки, солнце, песни и дожди. Пусть полны-полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.

Пусть полным-полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги.

сядет на ладонь самолет далекий, словно комарик. Люди, как люди, живут. Я ж накануне открытия жду через 10 минут главного в жизни события.

0: Реклама на Родина ФМ.
1: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
2: Звоните. +7 800 233 43. +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. Наир. 30 лет с вами.
3: Шоколадная фабрика «Император» представляет шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

Одессу Костя приводи. И все бендюжники вставали, когда в пивную он ходил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет. И Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, ему сказала: все вас знают, а я так вижу в первый раз. В ответ открыв казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том. И я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Фонтан черемухой покрылся,

0: Влюбился, кричали грузчики в порту. Об этой новости неделю везде шумели рыбаки. На свадьбу грузчики надели со страшным скрипом башмаки. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся прессой на веселой свадьбе моряка. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся прессой на веселой свадьбе моряка.
1: Говорят, что не могу.

часы звонят, свидание назначают и терпеливо ждут, а девочки колдунью зовут. Ну какая я колдунья, не пойму сама, чем ребят приворожила, чем свела с ума, говорят.

мне говорят, куда пошла? А мне говорят, с ума сошла?

Твои глаза, как два тумана, как два прыжка из темноты. Каким путем, каким обманом в 20 век прокралась ты, наворожив лиху беду мне.

сожгли б на площади, потому что это колдовство. Все чаще мне ночами снится далекий век, где ты жила. Там на снегу толпа теснится, и на костре кипит смола. Гул голосов, как гул прибоя, и во

17.00. Точное время моей Родины.

0: Реклама на Родина ФМ.
1: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
2: Звоните. +7 800 233 43. +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. Наир. 30 лет с вами.
3: Шоколадная фабрика «Император» представляет шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

Я иду к тебе влюбленный, улыбнись мне, сделай милость, но горою ты поклонной от меня отгородилась. И с волнением шагаю я всегда на склон твой южный, потому что, дорогая, мне тебя увидеть нужно. Бывает грустно мне порой,

Дом твой новый под горою. Только это, как ни странно, мне гора твоя не скрою. Грозным кажется вулканом. Я иду, и мне обидно. И наполнен грустью вечер. За горою мне не видно горизонтов нашей встречи.

Планы я на счастье строю и скажу определенно, счастье ждет не за горою, а тем более поклонной. Это счастье встречу скоро, есть на то свои причины,

кто-то песню вдали недопев оборвал. Чьи-то гаснут на склонах костры. Мы с тобою вдвоем перешли перевал, и теперь нам спускаться с горы.

ловчили, не рвали из рук. И при теми, кто знает тебя и меня, наша совесть чиста, милый друг.

0: 18.00. Точное время моей родины.
1: Здравствуйте, с вами Нина Фокина. Моя новая песня о родном городе, который помнит нас детьми, и о земле, куда всегда хочется возвращаться. «Белое море» звучит специально для вас на Родина FM.

0: Реклама на Родина ФМ.
1: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
2: Звоните. +7 800 233 43. +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. Наир. 30 лет с вами.
3: Шоколадная фабрика «Император» представляет шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

мне все вспоминается старый дом. Стены скрыты тенью и плющом. Тихих два окошка и балкон. У рояля девочка в доме том.

сколько утекло с тех пор воды. Повзрослели оба, я и ты. Может, ты забыла все давно. Я же помню, помню только одно. Как ты?

каждый раз, когда звучит рояль, почему-то вспоминаю я старый дом под вязом и балкон. Может, был я, значит, был влюблен.

0: Если крикнет рать святая: «Кинь ты, Русь, живи в раю!» Я скажу: «Не надо рая, дайте родину мою».
1: Сергей Александрович Есенин.

нежный взгляд. Пройдет товарищ все бои и войны, не зная сна, не зная тишины. Любимый город может спать спокойно.

над спортивной ареной капризное солнце, и удача не каждому будет светить. Вы на бой провожаете ваших питомцев, этот взгляд никогда мы не сможем забыть. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. В этом зале вы нам не читали морали, просто место нам всем в вашем сердце нашлось. Просто в ваших глазах мы порою читали и улыбку, и гнев, и безвыходность слез. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Все отдав до конца трудный день отработав, вы о завтрашнем дне начинали мечтать. Вы конструктор побед, королев наших взлетов. Мы вам верим и, значит, должны побеждать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Мы уйдем, чемпионы и просто спортсмены, вам с другими придется с нуля начинать. Вы таланту и мужеству знаете цену, пусть другие научатся вас понимать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет

Ты посмотрела ясным взглядом, лучистым взглядом серых глаз. Любовь и счастье встали рядом и закружили вихрь.

Все у нас, как полагается, ширь снегов во все концы. Километры разбегаются, словно белые песы. Проплывет светил осенний ран, и опять полгода ждать. Только если бы

ты придешь к нему опять. Я как северным сиянием, бородою весь оброс. Сотня верст не расстояние, минус 30 не мороз. Кто сказал, природа голая, спит медведем круглый год. Рубит уголь, ищет олова, здешний

Северяне ценят мужество и доверие в любви. Ценят тесный локоть дружеский, ценят правду меж людьми. Было смелых только семеро, а теперь не сосчитать. Если крепко болен севером,

сделал он руки, глаза и губы, а вот сердце не сумел. Кукла, кукла восковая, не полюбишь вовек. Не настоящая, не живая, только с виду человек. Ты стоишь перед людьми прекрасна и горда, но несчастна без любви любая красота. У тебя глаза, как звезды, и светлы, и чисты, но догадаться легко и просто,

ночной поре я не прощу. Люблю тебя и наяву ищу.

0: Реклама на Родина ФМ.
1: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
2: Звоните. +7 800 233 43. +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. Наир. 30 лет с вами.
3: Шоколадная фабрика «Император» представляет. Шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

тебя любит женщина, ну а ты живешь в другом городе, и другая тебя любит женщина.

твоей глаза вытирала украдкой, за то, что не дрогнула в трудные дни, надежду в душе сберегая, за верность твою и терпение твое. Спасибо тебе, дорогая, за верность твою и терпение твое. Спасибо тебе, дорогая. Спасибо за то, что тебе по плечу мужская отвага и сила, за то, что в бою из любого огня меня на руках выносила, за все, что делила ты вместе со мной, иную судьбу отвергая, за взгляд твой, что видел я даже во сне. Спасибо тебе,

Какую ты тяжесть взяла на себя, какие преграды ломала, и сколько об этом я слов не скажу, все будет, наверное, мало. За то, что ты всюду незримо была, мне жить и дышать помогая, и просто за то, что ты есть на земле, спасибо тебе, дорогая. И просто за то, что ты есть на земле, спасибо тебе, дорогая.

За то, что ты всюду незримо была, мне жить и дышать помогая. И просто за то, что ты есть на земле, спасибо тебе, дорогая. Спасибо тебе, дорогая.

через года, через ветра меня тропа вела, и жизнь ко мне была добра, и недобра была. Я не жалел в дороге сил и передышки не просил. Давным-давно распался след тех звонких быстрых лет. А жизнь во всем всегда права, и у нее свои права. То снег, то зной приносит нам, а есть ли радость с грустью пополам? А жизнь во всем всегда права, и у нее свои права. То снег, то зной приносит нам, а радость с грустью пополам. И воронье, и соловьи, все было за спиной, но рядом шли друзья мои, и ты была со мной. Не умирает вечный свет, не пропадает добрый след, и снова ветер, встречный ветер бьет, и жизнь зовет вперед. А жизнь во всем всегда права, и у нее свои права. То снег, то зной приносит нам, а есть ли радость с грустью пополам? А жизнь во всем всегда права, и у нее свои права. То снег, то зной приносит нам,

0: а жизнь во всем всегда права. И у нее свои права. То снег, то зной приносит нам радость с грустью пополам. Радость с грустью пополам.
1: Кто не принадлежит своему отечеству, тот не принадлежит и человечеству.
2: Виссарион Григорьевич Белинский.

страна трудовая поет. Забудьте сейчас сердце волнуется, почтовый покурится груз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не

тебя за то, что по судьбе прошла, за то, что для другого сбудешься. Благодарю тебя за то, что со мной была, еще за то, что...

0: Реклама на Родина ФМ.
1: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
2: Звоните. +7 800 233 43. +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. Наир. 30 лет с вами.
3: Шоколадная фабрика «Император» представляет шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

Мы всегда спешим куда-то, но при занятости всей все равно грешно, ребята, забывать своих друзей. Воскресенье ждать не надо, ни к чему менять маршрут. Просто если ты, просто если ты, просто если будешь рядом, забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги, забеги на пять минут. Забеги на пять минут. Кто-то думает жениться, у кого-то сын растет, чтобы нам наговориться, может, нужен целый год. За столом не станет тесно, если в дом друзья придут. Даже если ты, даже если ты, даже если ты проездом, забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги, забеги на пять минут. Забеги на пять минут. Дружба ценится годами, и стареть ей не дано. Остаемся мы друзьями, хоть не виделись давно. Ничего, что нет покоя, что дела нас где-то ждут. Посидим часок, с тобою. Забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги, забеги на пять минут. Забеги на пять минут.

0: посидим часок, посидим часок с тобою. Забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги, забеги, забеги, забеги на пять минут.
1: Родина FM, Выборг.

просто надо помечтать, да просто надо помечтать, мечтать. И в этом весь секрет.

0: такое вспомнила бы я, какого нет было и нет. Но где такое раздобыть, какого не было и нет? Да просто надо полюбить, да просто надо полюбить, любить. И в этом весь секрет. Когда вы спросите меня, как я живу на склоне лет, отвечу я: полна огня, да-да, полна огня и юных сил, которых нет. Но как вы можете гореть, когда уж молодости нет? Да просто надо не стареть, да просто надо не стареть. Так, и в этом весь секрет. Вот так.
1: Родина FM.

На заре печаль бесследно тает в нем. Оно, как парус, земле досталось, и мы с тобой под ним плывем. Пусть морозы, дожди и зной, мне не надо судьбы иной.

Каждый день бывает разным на земле, а любовь приносит радость на крыле. Тому, кто верит, любовь как берег, она маяк в туманной мгле. Пусть морозы, дожди и зной

границы нет и нет черты. Пусть морозы, дожди, зной,

0: Если крикнет рать святая: «Кинь ты, Русь, живи в раю!» Я скажу: «Не надо рая, дайте родину мою».
1: Сергей Александрович Есенин.

ломать. Бывает все, сынок. Быть может, ты устанешь от дороги.

конца и края нет. Среди хлебов зрену, среди снегов белых, течет моя Волга, а мне 17 лет, а мне 17 лет.

Пусть рыжим пылает пожаром, а у вас все деревья, наверное, в снегу. Убежать от снегов удалось мне, пожалуй, от тебя.

помоги, помоги мне начать все сначала. Позови, позови за собою опять. Далеко я от глаз от твоих убежала, от тебя убежала.

где-то спит на ветру бесконечная тундра. И во сне под щеку положил ты кулак.

Спят ромашки сонные в тундре замороженной, и под снегом ждут они, чтоб стало вдруг тепло. А мальчишкам хочется сбегать за морожкою, только рановато, время не пришло. Амдерма, Амдерма, вьюгами задымит

дуют ветры зябкие с севера и с запада. Хоть бы навигация, что ли, поскорей. Море льдом заковано тут, свои законы ведь. Сказка Заполярья длится много дней.

пелена, и всего в двух шагах за туманами война. Идут бои без нас, но за нами нет вины.

За туманами наш дом, а в землянке фронтовой нам про детство снятся сны.

0: Реклама на Родина ФМ.
1: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
2: Звоните. +7 800 233 43. +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. Наир. 30 лет с вами.
3: Шоколадная фабрика «Император» представляет. Шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

Радио «Родина ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ФС 77-904-26 от 25 ноября 2025 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Контент радиоканала «Родина ФМ» предназначен для лиц старше 12 лет.

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозя.

белый медвежонок, медвежий ребенок в зоопарке жил. Очень он без мамы, без ласковой мамы в городе тужил.

Белый медвежонок, медвежий ребенок, горевал в тоске. Сердце он оставил, навечно оставил, где-то

Если папа далеко, это очень нелегко. Если дом далеко, если сердце далеко, это очень нелегко, нелегко.

плакать поздно, ты не грусти, себя казня, прости себя.

0: тебя. И только после прости меня, прости меня, прости меня, прости меня.
1: Реклама на Родина ФМ.
2: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
3: Звоните. Плюс 7 800 233 43. Плюс 7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. Наир. 30 лет с вами.
4: Шоколадная фабрика «Император» представляет. Шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
1: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.
5: И зачем было с тобою нам знакомиться? Не забыть теперь.

рассвете разбудишь. Проводить не обутая выйдешь. Ты меня никогда не забудешь. Ты меня никогда не увидишь. Не мигают, слезятся от ветра безнадежные карие вишни. Возвращаться плохая примета. Я тебя

0: качнутся бессмысленной высью пара фраз, залетевших отсюда. Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя никогда не забуду.

по годам. А подойди-ка с ласкою, да загляни-ка в глазки ей, откроешь клад, какого не видал. Откроешь клад, какого

0: Реклама на Родина ФМ.
1: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
2: Звоните. +7 800 233 43. +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. Наир. 30 лет с вами.
3: Шоколадная фабрика «Император» представляет шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой. Может, я забыла гордость? Как хочу я слышать голос, как хочу я слышать голос. Долгожданный голос твой. Позвони мне, позвони.

через тебя проходят дни. Что со мною, я не знаю, умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю, дотянись издалека. Пусть над этой звездной бездной вдруг раздастся гром небесный, вдруг раздастся гром небесный телефонного звонка. Позвони мне, позвони.

не слышало от них. И шагал я совершенно неженатым, и жалел о том, что я

чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной.

горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес и с клятвы, которую

сторонки точат лясы, но и шустрой стала молодежь. Хорошо мотив гармонь Веволги, мы такого не слыхали встать. Круг, забыв о возрасте, выходит 102-летний дедушка-щукарь. Раз, два, три, казачок!

Над станицей светится заря. Загнала с трудом домой старуха своего супруга щукаря. По над доном пыль столбом клубится, никому не жаль своих сапог. С пересвистом пляшет вся станица, развеселый танец казачок.

0: Если крикнет рать святая: «Кинь ты, Русь, живи в раю!» Я скажу: «Не надо рая, дайте родину мою».
1: Сергей Александрович Есенин.

Давно у птиц мы учимся летать, их силуэты чертим на бумаге, но мы не все в них можем разгадать, хоть мы кудесники и маги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Хоть мы кудесники и маги. У лебедя мы учимся любви, у сокола мы учимся отваге, а это не у всех у нас в крови, хоть мы кудесники и маги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Хоть мы кудесники и маги. У жаворонка учимся мы петь, всегда он верен песне, как присяге, и все мы с песней можем умереть, хоть мы кудесники и маги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Хоть мы кудесники и маги.

бродяги, и с ними делим небо пополам. Ведь мы кудесники и маги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ведь мы кудесники и маги.

0: Cool.
1: Ноль часов, ноль минут. Точное время моей Родины.

0: Элит. Уникальная особенность коллекции конфет императоры – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
1: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

где-то мутные дожди поют о чем на холодных крышах.

тайны, тайги, если ты пожелашь. Поведу сапоги в самоежный шалаш, а у них соболей, что от них заболей, а бобров и куниц, хоть бобров и окунись.

0: Реклама на Родина ФМ.
1: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
2: Звоните. +7 800 233 43. +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. Наир. 30 лет с вами.
3: Шоколадная фабрика «Император» представляет. Шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

самой кромки бортов друга прикроет друг. Друг всегда уступить готов место в шлюпке и круг. Место в шлюпке и круг. Его не надо просить ни о чем, с ним не страшна беда. Друг мой, третье мое плечо будет со мной всегда. Ну а случится, что он влюблен, а я на его пути, уйду с дороги, таков закон, третий должен уйти. Уйду с дороги, таков закон, третий должен уйти.

0: случится, что он влюблен, а я на его пути уйду с дороги, таков закон, третий должен уйти. Третий должен уйти.
1: Кто не принадлежит своему отечеству, тот не принадлежит и человечеству.
2: Виссарион Григорьевич Белинский.

темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне. И от страха все быстрее песенку поют.

есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трынь-траву. А нам все равно, а нам все равно, твердо верим мы в древнюю молву. Храбрым станет тот, кто три раза в год в самый жуткий час косит трынь-траву.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Летит, летит по небу Клим усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдатам с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белые.

сразу тебя я в тундру увезу к седым снегам. Белой шкурою медвежьей брошу их твоим ногам. По хрустящему морозу поспешим на край земли.

увезу тебя я в тундру, и тогда поймешь ты вдруг, почему к себе так манит, так зовет полярный круг.

0: А где Анюта?
1: Реклама на Родина ФМ.
2: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
3: Звоните. +7 800 233 43. +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. Наир. 30 лет с вами.
4: Шоколадная фабрика «Император» представляет. Шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
1: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

0: Если крикнет рать святая: «Кинь ты, Русь, живи в раю!» Я скажу: «Не надо рая, дайте родину мою».
1: Сергей Александрович Есенин.
2: Время чутко движется вперед, веет над полями и лесами. Вот и наступает наш черед доказать, чего мы стоим сами.

страха и упрека. Сколько нужно сердца и души, сколько нужно силы и отваги, чтоб шагать в неведомой глуши через лес, болото и овраги.

тобою мы объехали полсвета, но каждый раз тянуло нас домой. Поставь мою любимую кассету, давай передохнем перед игрой. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости наша.

А мудрость словно осень настает. Друг другу мы становимся нежнее, когда борьба все яростней идет.

которой мне не жить. Со спортом мы расстанемся не скоро, но время не унять и не сдержать. Придут честолюбивые дублеры, дай Бог.

0: команда, молодость нашей команда, без которой нам не жить.
1: Сразу от порога нас ведет дорога, как детей заботливая мать. Учит очень строго пыльная дорога, долгая дорога жить и умирать. Знаю дар немногих жить одной дорогой, но я верю, как в любовь свою, в длинную дорогу, в добрую дорогу, в вечную дорогу, про нее пою.

знаю, остается, как вода в колодце, как про жизнь прожитую рассказ. Чистая дорога, светлая дорога, добрая дорога в жизни по.

吧。И пусть, как прежде, одни ухабы, судьба под ноги бросает мне. Ей благодарен за то хотя бы, что я летаю.

Только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают.

И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу

и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мной

0: поэтому знаю, со мной ничего не случится.
1: На родине лихие 90-е.